чего на пятое с таким отъемным, кем на корице пьяне, пьесе на мандили, ты броди, ты гарфосане, за глори мы спарти. Και οικοδόμοι χτίσανε